сентиментально негови симметрично кариозно смайле. И швейн меня ве рунта моти брехки венде афьятла ботни шорт и дэр шаманал из лайнгли. Стан чфир дэр, стан дэн фрэтл, сплю шошка фир, ве тач дэр фир, тусм тустэн фир. Тайна сэвэдр и швейда кэрфэр,